0: сегодня ель пирог, я ель плени, я пил квас, я ель чай, я ель суши, я ель чи, я ель панерзубные суши, я ель... Хорошо. Там я ел сыр, я ел молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел крузеты, шоколад, и я ел мавыкнижек с ясной.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Курица? Я попугай? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.